Ara, beraz, bustintzeko Maripolek egin duen bezala, zuek ere nahi baduzu deitu, azken segunduetan gira. Beraz, berak erantzun du, Topatopia, aurtengo Topatopia festivalaren gaia zoin den. Beraz, burua izarretan edo izarrer begira. Beraz, hori erantzuna izan da. Baina badira beste galdera frango, Deitu nahi bali mauzue, 0-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
bizen arteko uztarketa edo nahasketa da. Eta bestalde, topatopia aletzen balin baduzue letraz letra. Hortik ateratzen aldira izenak.